0: здравствуйте. Анадырь отмечает день рождения. Основные события в честь 137-летия окружной столицы проходят на площади перед Домом народного творчества. Праздник начинается в эти минуты с торжественного открытия и концерта. На сцену выйдут творческие коллективы Чукотки и приглашенные артисты. В 2 часа дня выступит специальный гость программы – российский певец Альберт Джалилов. Одновременно на площади будут работать несколько десятков тематических площадок. Одним из главных событий по традиции станет гастрономический фестиваль «Хлебосольные горожане». Его участники представят блюда народов России. Организаторы также подготовили мастер-классы, выставки, пленэр и фотозоны. Для детей и взрослых проведут игры, спортивные состязания и познавательные занятия. В программе гостей также ждут выставка ретро-автомобилей, ярмарка мастеров и праздничная торговля для гостей без возрастных ограничений. Кабинет министров утвердил список приложений для предустановки на гаджеты в следующем году. Он затрагивает смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он, например, предписывает утвердить в качестве поисковой системы, страной происхождения которой является Россия или другие государства Евразийского экономического союза, используемой по умолчанию, систему Яндекс. Всего в таблицу вошли 40 программ, большинство из которых присутствуют и в нынешнем перечне. Там, среди прочих, для предустановки на смартфоны определены Рустор, Госуслуги, Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, разные приложения Яндекса, Макс и другие. В бассейне Амура осложнилась паводковая обстановка. Как рассказали в Минприроды, это затрагивает 5 регионов – Забайкалье, Приамурье, Еврейскую автономию, Хабаровский и Приморский края. Там в ближайшие недели ожидается ухудшение паводковой ситуации. Причина – обильные дожди, объем которых, по прогнозам синоптиков, превысит среднее многолетнее значение. Это создает угрозу для подтопления прибрежных территорий и населенных пунктов. На местах уже организован круглосуточный мониторинг уровня рек. Специалисты корректируют режимы работы водохранилищ, чтобы сгладить пики паводка, и проверяют готовность всех защитных сооружений к пропуску воды. Ситуация остается на контроле профильных служб. И в завершении выпуска. Российский футбольный союз внедрил систему сертификации футбольных мячей. Категории всего 3 – это старт, стандарт и про. Старт предназначен для массового спорта. Такие мячи можно использовать на всех уровнях игры. Категория стандарт – это мячи для спортивных мероприятий, приближенных к категории про. Ну а третий – для использования на самом высоком уровне. Система создана для обеспечения качества используемого инвентаря на всех российских профессиональных и любительских соревнованиях. Одна из главных задач этой программы – поддержка отечественного производителя. И на этом пока все. До встречи в эфире.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

Всем привет! На часах 12.09. Это значит, что на волнах радио Пруга открывается марафон выходного дня. И с вами я, Ксения Волкова. Сегодня суббота, 1 августа. Ура, ура, друзья! Наши долгожданные выходные официально наступили. И выходные не простые, а праздничные. Сегодня наш любимый город Анадырь отмечает свой день рождения. Так что хватит крутиться по рабочим серпантинам, дедлайнам и бесконечным делам. Пора переключиться на волну тотального отдыха, встреч с друзьями и, конечно же, хорошего настроения. И этот день на радио Пруга мы проведем в компании отличных историй и самого сочного саунда. И обязательно будем держать вас в курсе событий с главной площади нашего города. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Канада, 1971 год.
4: Господин начальник тюрьмы, к вам опять ходоки.
5: Шо? Опять? Ну, зови.
6: Здравствуйте, вот мы хотим к вам в тюрьму.
5: Да ну это же уже невозможно, ну зачем, ну где это видано?
6: Вот мой брат, например, пишет, что у вас здесь теннисные корты, бассейн, дискотека.
7: А мой что, спа-процедуры и даже тайский массаж, да. И все бесплатно,
5: да.
7: Ну возьмите, пожалуйста.
5: Да, пожалуй, мы несколько перестарались.
8: В свете подобных событий 1 августа 1971 года в Канаде была отменена цензура писем заключенных.
3: С этого дня адресаты на воле узнали, что спа-процедуры, бассейны и прочие приятные вещи в тюрьме отсутствуют. И вообще, места заключения плохо подходят для развлечений и отдыха.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Друзья, а у нас гости к нам сейчас. Только что пришла наша корреспондент отдела новостей Елена Тамбова с последними новостями о событиях, которые сейчас разворачиваются на главной площади города. Ну что ж, Елена, расскажи, что там интересного.
1: Сегодня наш прекрасный город Анадырь отмечает свой 137-й день рождения. Основные, да, все гуляния сейчас проходят перед Домом народного творчества. Праздник начался в полдень. Там очень много классных площадок для детей, и сейчас они там рисуют, точнее, им рисуют мастера на, как же это называется, аквагрим.
0: Аквагрим,
1: вот. Так что
0: да.
1: Все детки там очень красивые, яркие, вот, все с удовольствием, там спортивных состязаний достаточно много, то есть сегодня прям очень много активности.
0: А какие спортивные состязания, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я когда проходила мимо вот этой площадки, где разворачиваются все эти состязания, там детки прыгали как на такой веревочке, то есть они должны были, ну, то есть ноги на веревочку, и они должны были как-то одновременно поднимать эту веревочку и прыгать. В общем, это
0: какая-то интересная прыгалка, я такую никогда не видела.
1: Сложная задача, да, но они с ней справлялись, и вроде как по лицам было видно, что они очень довольны. Это очень классно, что на самом деле вот на таких площадках у нас достаточно много внимания уделяют спорту. Потом движение первых, у них там палатка, тоже там разные активности для детей. И еще очень классно, что там у Сбера они какой-то квиз проводят, вот. Так что можно там в мозговом штурме поучаствовать. Ну, конечно, в 12 часов начался праздник, естественно, там песни, танцы и прочее, то есть все наши коллективы выходят на сцену по очереди, так что там уже достаточно много народу у сцены. Но я думаю, что в ближайшее время все переместятся на главное событие, не знаю, для меня оно всегда главное, будет гастрономический фестиваль, либо сольные горожане.
0: О, это очень вкусно, это очень здорово.
1: Да, помимо этого еще всякие мастер-классы проходят, причем некоторые, кто представляет вот разную, там, получается, на этом гастрофестивале представляют разную кухню. Вот буряты, например, они буквально сейчас, скорее всего, уже проводят мастер-класс по тому, как лепить бузы. Да, это очень интересно, я думаю, что они не одни проводят мастер-классы, но, конечно же, мне хотелось рассказать о том, чем там кормят.
0: Давай, давай, это очень классно. Тем более время обеда как раз. Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно.
1: Да, вот мне очень понравилось, что у нас появилось две палатки, которые называются «Дружба народа».
0: Ух ты, а что там?
1: Вот, это коллектив детского сада. Они, так как у них, в принципе, там у них есть и белорусы, и казахи, и узбеки, и татары, и русские. И они, каждый приготовили свое блюдо. Там бухарский плов, узбекская самса у них представлена, белорусские драники, казахский канар. Это выпечка с мясом. То есть мясо, оно томится в собственном соку, и все это тесто, оно пропитывается этим соком. Да.
0: Слушай, я сейчас просто слюсь слюнями, если честно, захлебнусь.
1: И шанишки, там у них выпечка, корзинки с яблоками, с морковкой, татарский илеш с курицей, птичьи язычки, хворост, оладушки из оленей печени и пончики. Вот это первая от сцены, получается, палатка, и они так вкусно рассказывали про все эти блюда. Не знаю, успею, не успею я попробовать, потому что уверена, что много народу, всегда это большой интерес, уверена, будут большие очереди. Ну, кстати, хочу немножечко отойти в сторону и рассказать про то, что сегодня, вот если на прошлом гастрофестивале, помимо вот самой этой площадки, была еще чукотская кухня, да, и одна была палатка с шашлыками. Вот сейчас, вот, на этом празднике, их сделали целых три.
0: Ох!
1: Вот, да, так что не будут до заката стоять люди за шашлыками.
0: Да, слушай, это очень классно, это прям подумали.
1: Да, осетины, конечно же, представляют свои прекрасные осетинские пироги, там и с сыром, и картофелем, и с мясом. И, как мне объяснили представители этого народа, пироги никогда не подаются без мяса. То есть они отдельно там еще какие-то фирменные фрикадельки приготовили под фирменным соусом из баранины и говядины, то есть там 50/50. Вот. Дальше буряты, конечно же, они представляют свои бузы. Потом хушуры, это жареное мясо в тесте, халесо, творог, изюм, яблоко и молотая черемуха. И чай зеленый с молотой мукой. Это их традиционный какой-то чай. Очень тоже интересно было бы попробовать. Ну что ж, очень интересно было посмотреть, что представляют чукчи. Там наша любимая Юлечка сейчас вся крутится. Вот там и юкола, и рыбка малосольная у них, и китовое масло с зеленью меня вот очень сильно, на самом деле, заинтересовало.
0: Никогда не пробовала, признаюсь честно, никогда.
1: Да, это тоже очень интересно. Там несколько, ну, вот, несколько представителей народов. То есть там вот бурятов, например, их две палатки. И, честно говоря, я была последний раз три года назад на таком мероприятии, на таком гастрофестивале. И было, по-моему, 4, что ли, народа участвовало. То есть 4 палатки было, а сейчас их, ну, 7, наверное, я могу ошибиться, по-моему, даже больше. Огромное количество участников, и блюд стало прям гораздо больше.
0: Да, да, да.
1: Так что, слушатели дорогие, у вас есть 3 минутки, скоро через 3 минуты уже начнется дегустация, так что я бы... Очень-очень вам советовала поскорее бежать.
0: Слушай, ну ты когда там будешь, может быть, и для меня что-то вкусное прихватишь.
1: Ну, конечно. Там армяне, например, со своей долмой и шашлыками. Русская кухня с холодцом, с хворостом, с пирожками различными. Шарлотку они приготовили. В общем, есть что попробовать.
0: Ну, если сможешь, пожалуйста, если у тебя получится стаканчик вот этого интересного чая зеленого, донеси до меня, я хочу попробовать, что это. Очень, очень классно звучит. Ну, в общем, Лен, спасибо тебе большое, было очень интересно, да, послушать.
1: Я еще хочу сказать, у нас еще на празднике сегодня, помимо наших творческих коллективов чукотских, сегодня у нас на сцене будет выступать российский эстрадный и оперный певец Альберт Джалилов. Мне кажется, тоже очень интересно будет его послушать, и, ну, я бы хотела так немножко проанонсировать его выступление. Обязательно узнаю, как ему Чукотка. Вот, я скоро пойду к нему узнавать. И еще хотелось бы сказать, что вот у нас в понедельник будет репортаж. То есть я сейчас буду его готовить. Естественно, восторженные отзывы наших горожан спрошу. Ну, мы предварительно дадим анонс, конечно же. Я побежала.
0: Будем ждать. Я буду ждать тебя с чаем, с пирожками и с всякими разными интересными блюдами обязательно. Ну что ж, друзья, это была Елена Тамбова с коротким репортажем, даже не коротким, с коротким и интересным репортажем с главной площади нашего города. Ну а наш эфир продолжается.
2: Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Фурга.

0: радио «Пурга».
1: Что за душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Друзья, это была Нюша, безусловно, любви. Ну а мы сегодня с вами признаемся в любви столице нашего округа, прекраснейшему городу Анадырь. И будем продолжать это делать и далее. С вами Ксения Волкова. Вы на радио Пруга. Оставайтесь с нами.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню салат с булгуром. Что нам понадобится? 50 граммов булгура, 1 помидор, пару веточек мяты и кинзы, несколько перьев зеленого лука, 1 столовая ложка лимонного сока, половина столовой ложки оливкового масла, соль и черный молотый перец по вкусу. Как готовим? Заливаем булгур кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут до набухания. В это время мелко нарежем мяту, кинзу и зеленый лук. Помидор режем кубиком. Сливаем лишнюю воду с булгура, перекладываем в миску и добавляем помидоры и зелень. Солим и перчим по вкусу. Заправляем лимонным соком и оливковым маслом, тщательно перемешиваем и даем настояться 5-10 минут перед подачей. Вот и все. Вкусный и полезный салат готов. Давайте пробовать. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

0: Реклама на радио «Бурка».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас играю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте внимательно. Сегодня приготовим вкуснейший ростбиф. Главный его секрет – правильное мясо. В идеале это должна быть мраморная вырезка. Соус можно подать любой. Я предлагаю горчичный, так как он для меня идеально сочетается с мясом. На гарнир берите овощи. Что нам понадобится для ростбифа? 1 кг говядины, 5-7 горошин черного перца, 1 чайная ложка сушеного розмарина, 1 чайная ложка прованских трав, столовая ложка соли и 3 столовых ложки растительного масла. А для соуса возьмем 5 чайных ложек горчицы, 3 чайных ложки каперсов, 2 столовых ложки растительного масла, 5 столовых ложек лимонного сока и молотый перец. Как готовим? Горошины перца нужно растолочь в ступке. Добавим травы, соль и масло. Полученной смесью натереть мясо. Стянуть кулинарной нитью, выложить в форму для запекания. И запекать при температуре 250 градусов в течение 10 минут. Затем температуру снизить до 180 градусов и запекать еще 30 минут. Готовый ростбиф вынуть из духовки, накрыть фольгой и оставить на 20-30 минут. Затем снять нитки и нарезать на порции. Смешать горчицу и каперсы. Добавить лимонный сок, масло и перец. Все хорошо перемешать и подать к ростбифу. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели!

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Друзья, всем привет! Волкова наконец-то у микрофона, на часах уже 14.21, и этот час на наших волнах открыли Филатов и Кэрос с историей о том, как мы осознанно прыгаем в самый эпицентр бурных страстей, даже если заранее знаем, что в конце будет горячо и больно. Ну что же, наше долгожданное время отдыха официально в самом разгаре, и под такую музыку действительно хочется заново влюбиться, заново веселиться и как минимум в эти выходные в солнце и в жизнь вокруг. Предлагаю отложить в сторону все дома домашний хлоп, ты забыть про рабочие чаты и вместе со мной настроиться на волну тотального комфорта, тем более сегодня у нас замечательный праздничный день. Ну а ближайшие 60 минут мы проведем в компании отличных историй и, конечно же, лучшего звука. Начинаем прямо сейчас.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ни для кого не секрет, что мир дикой природы очень суров. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему львы убивают беззащитных львят в своем прайде? Основная причина такого поведения заключается в желании нового самца-лидера оставить в прайде собственное потомство. Когда происходит смена самца, новый лидер уничтожает молодых львят, которые все еще питаются молоком матери. Это связано с тем, что кормящие львицы не способны вновь забеременеть, пока продолжается лактация. Убив потомство своего предшественника, новый самец ускоряет процесс, чтобы самки могли вновь спариваться и родить его детей. Таким образом, этот жестокий инстинкт обусловлен стремлением продолжить свой генетический род. Кстати, это поведение характерно не только для львов, но и для некоторых других видов животных, таких как, например, приматы или медведи-гризли.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Легендарные норвежцы Аха со своим потрясающим треком Summer Moved On. Красивейшая баллада о том, как ускользает тепло, оставляя нас наедине с легкой прохладой. Но мы на радио Пруга не дадим вам замерзнуть. Резко меняем музыкальный климат и переключаем скорость на максимум. Ловите хлесткий электронный боевик The Warning от австралийского дуэта Пнау и Троя Сивана. Это официальное предупреждение. Прямо сейчас в ваших динамиках станет по-настоящему жарко, ведь этот ритм упрямо ведет нас к самому пульсирующему и страстному латино-хаус-хиту этого дня. Настраиваемся на волну чистых эмоций, зажигаем лето на полную мощность. Ксения Волкова с вами.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Слышите этот веселый свист? Это голос настоящего чуда русского народного искусства – дымковской игрушки. И сегодня мы отправляемся в город, где эти яркие глиняные барыни, индюки и козочки живут уже больше 400 лет. Встречайте Киров!
0: Приземляемся в новом городе.
1: Киров – один из старейших городов России, которому почти 9 веков. Когда-то он назывался Вяткой, потом Хлыновым, а сейчас Киров. И знаете что? Это идеальное место для путешествия с детьми.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Представьте, ваш ребенок сам лепит и раскрашивает настоящую дымковскую игрушку в музее, где хранятся тысячи этих расписных красавиц. В музее «Дымковская игрушка» мастерицы раскроют секреты древнего ремесла. И каждый унесет с собой собственную свистульку, украшенную даже сусальным золотом.
0: Открываем новый горизонт.
1: А хотите почувствовать себя палеонтологом? В Вятском палеонтологическом музее дети копаются в песочнице с настоящими костями динозавров. Кировская область – уникальное место, где находят останки париозавров пермского периода. Здесь можно слепить своего динозавра из пластилина и увидеть подлинные скелеты древних ящеров.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Ну а для сладкоежек в Кирове – настоящий рай. Музей мороженого «Артика» и музей шоколада «Криола» – это не просто экспозиции, а самые вкусные приключения. Дети в колпаках шеф-поваров сами готовят мороженое, узнают шоколадные секреты древних майя и, конечно, все дегустируют.
0: Следующая локация.
1: После музеев на свежий воздух. Киров очень зеленый. В Александровском саду, заложенном еще по приказу императора Александра I, можно гулять по теннисным аллеям, а еще любоваться рекой Вяткой и кормить уток на набережной Александра Грина.
0: Новый этап.
1: В парке имени Кирова вас ждет колесо обозрения «Дымковская радость», водопады на пруду и фотографии у скульптур по мотивам произведения Александра Грина. Помните «Алые паруса»? Писатель родился именно здесь.
0: Экспедиция продолжается.
1: А еще в городе работает государственный цирк, старейший драматический театр России и театр кукол имени Афанасьева с интерактивными спектаклями для малышей.
0: Готовимся к полету.
1: Лучшее время для поездки – поздняя весна и лето, когда город утопает в зелени, открыт ботанический сад «Оазис» в центре и проходит знаменитый Великорецкий крестный ход. Это традиция 600-летней истории.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до Кирова просто. Сюда ходят поезда со всей страны, а еще летают самолеты.
0: Напоследок.
1: Что привезти домой? Конечно, дымковскую базу.

Друзья, наши часы не врут, показывают 14:51, сегодня суббота, самое время хорошо провести время, отдохнуть. И у нас есть сообщение, удивительно добрые и светлые слова написал нам Ирультин Альберт Сергеевич. Доброе утро, Радио Пруга, доброе утро, Чукотка. Во-первых, хотел поблагодарить Радио Пруга за попытку найти девушку из села Нешкан Чукотского района. Диана Маюна, надеюсь, ты откликнешься. А теперь, собственно, к событию этого дня. С праздником! С днем города Анадырь! Люблю тебя, мой город, в котором я вырос и собираюсь после этой войны вернуться домой, к семье, родным и близким. Всем большой привет и, пожалуйста, мой любимый город, процветай! Долгих тебе лет и помни, я люблю тебя! Ну что же, весь коллектив Радио Пруга присоединяется к поздравлениям в адрес столицы Чукотки. И, конечно же, спасибо вам, Альберт Сергеевич, за такие теплые слова в адрес нашего любимого Радио Пруга. Ну а что же, с вами Ксения Волкова, и наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Опыт первого кочевого детского сада распространят по Чукотке. Первую мобильную группу открыли в Яранге одной из бригад села Амгуэма. Как сообщили в правительстве региона, проект позволяет родителям не отправлять детей в интернаты или к родственникам ради подготовки к школе. В учебном уголке есть книги, развивающие пособия, краски, карандаши и наборы для игр. Занятия проходят на русском и чукотском языках. Ребят также знакомят с культурой и обычаями их народа. Воспитателем стала многодетная мама, которая живет в бригаде. После обучения ее приняли на работу в местный центр образования на полставки. Связь на стойбище работает с перебоями, поэтому для уроков готовят автономную программу. Курс установят на планшеты и пользоваться им можно будет без интернета. Опыт МГУЭМы признали успешным. Такие группы собираются создать в Кончелане, Ламутском и Билибинском районе. Обновленный актовый зал будет ждать анадырских учеников. В средней школе номер 1 идет подготовка к началу учебного года. Последний раз капремонт проходил в 2007 году. Как рассказала директор образовательного учреждения Ольга Бойцова, планируются косметические ремонты кабинетов и большой ремонт актового зала.
2: Мы в этом году планируем косметические ремонты некоторых кабинетов и, конечно, большой ремонт запланирован в актовом зале. Нам на это выделено более 15 миллионов рублей. Проведены демонтажные работы, материалы закуплены. Наш подрядчик уже готов к монтажным работам. Мы ждем прекрасный актовый зал для наших детей. Планируется у нас пол из кварцвинила. Это будет очень хорошее и качественное покрытие. У нас будет одежда для сцены, свет новый, красивые стены в оливково-бежевых тонах. Будет новая сцена. То есть планируются такие достаточно масштабные работы по актовому залу.

Кроме того, кабинеты в школах округа уже оснащаются новым современным оборудованием. Эта программа рассчитана на 3 года. А в преддверии нового учебного года на модернизацию образовательных учреждений региона выделят около 137 миллионов рублей. Ремонты идут за счет средств регионального бюджета. А самый крупный проект – кровли школы в угольных копиях – проходит по федеральной программе. Майнинг криптовалют запретят в Москве и Московской области в августе. Ограничение будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации. Ограничения также введут в ряде муниципалитетов Курской области. Ранее полный запрет на майнинг с 1 января прошлого года по 15 марта 31-го ввели в 10 российских регионах, а затем этот список расширили. И в завершении выпуска. Российским армрестлерам вернули право выступать на международных стартах с национальным флагом и гимном. Это решили во Всемирной федерации армрестлинга, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он поздравил федерацию с полным восстановлением членства в ВАФ и снятием ограничений, которые распространялись на российских атлетов, команды и официальных представителей. Дегтярев особо отметил значимость этого события для отечественного спорта в преддверии Всемирного чемпионата по армрестлингу. И на этом пока все. До встречи в эфире.

Это был мощный дневной заряд на радио Фурга. Мы только что узнали главные известия к этому часу, ну а наш музыкальный блок открыла Полина Гагарина со своим масштабным треком. Все в наших руках и классный отдых тоже. Всем привет, кто проводит эту субботу 1 августа вместе со мной. Меня зовут Ксения Волкова. Выходные радуют отличная атмосфера. Это значит, что пора переключать мысли на волну тотального релакса. В ближайшие 60 минут я обещаю радовать вас исключительно качественной музыкой, под которую этот день пройдет идеально. Прибавляйте звук в колонках погромче и ловите следующую песню.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Легендарная группа Чиж и их знаменитый хулиганский минуэт, а отличный рок-н-ролльный заряд для этой субботы, мне кажется. И знаете, друзья, пока герой этой песни готов на любые подвиги ради Ольги, ученые подкинули нам отличный повод вообще расслабиться. Исследователи официально доказали, что абсолютная лень невероятно полезна для нашего иммунитета. Когда мы устраиваем себе день тюленя, организм сбрасывает стресс и включает режим полной перезагрузки. Так что, если вы сегодня планировали просто лежать на диване, вы не бездельничаете, нет, вы укрепляете здоровье по научному методу. Ну и мы продолжаем эту полезную терапию под наш следующий сочный трек. Люся Чеботина в нашем эфире.

0: Это была невероятная елка, одна из моих любимых исполнительниц. Ее песня «Домой» — это всегда ощущение стопроцентного уюта, безопасности и того самого места, где тебя любят и всегда ждут. Но согласитесь, друзья, в жизни бывают ситуации, когда у человека нет этого заветного причала, и его домом становятся бескрайние дороги, ветер и суровые законы улиц. Резко меняем музыкальный климат в эфире и переходим к мощному, бьющему наотмашь мужскому року с невероятным драматизмом. Через несколько секунд встречайте Алексея Кортнева и группу «Несчастный случай» со своим легендарным, пронзительным и абсолютно культовым шедевром. Ловите дикую энергию свободы на радио «Пруга».
1: Радио «Пурга». И рыба сама идет в сеть.

В 17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает

Отзвучал мощный трэп-боевик «Rain Dance» от Дэйва, и мы знатно раскачали этот час. Ну и пока этот ритм уходит в прошлое в наших динамиках, мы плавно выходим на финишную прямую текущего часа. На часах, я вижу, 15:51, первая половина этой субботы уже позади, все дела отложены, и можно с чистой совестью наслаждаться выходными, ну классно же. И мы берем эту энергию с собой, забираем ее в следующий час, где вас ждет совершенно новый музыкальный нон-стоп. Ну а пока стрелки часов движутся к круглому числу вас ждут Мэри Гу, Айова и Федук и Джонни будут. Включайте громкость на максимум, это живое радио Чукотки. Оставайтесь с нами, Ксения Волкова меня зовут.

Ну что ж, друзья, наш эфир сегодня тоже немножко решил отдохнуть, но наконец-то мы на связи. И красивую, драгоценную точку поставил для меня в этом часе Анна Плетнева, потому что на часах сейчас уже 16:50, и хочу поделиться интересными фактами о малахите. Друзья, самый большой осколок этого минерала весом более 2 тонн нашли на Урале на Гумишевском руднике, а еще одну глыбу весом 1,5 тонны подарили императрице Екатерине II. Вот такая вот штука. Ну что же, я жду вас в следующем часе. Меня зовут Ксения Волкова. Я оставляю вас в компании Элтона Джона, Дуа Липы, Чебанова, Владимира Преснякова. И но будет. Встретимся через несколько минут. Волкова с вами.

А вот и я, не Диана Арбенина, конечно, Ксения Волкова меня зовут. Новый час наступил, 17.03. Приветствую всех в этот чудесный субботний вечер на радио Поруга. Настроение отличное, выходные в самом разгаре. И мчимся вместе по волнам радиоэфира. Наконец-то, через несколько минут в нашем эфире будет полезная программа «Безопасная дорога» для тех, кто следит за последними новостями из мира автомобилистов. Будет интересно, ну а прямо сейчас Амирчик и его волшебный розовый вечер.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю поговорить о том, какой штраф и кому платить за сбитую на дороге птицу, кошку или собаку. Что важно знать, если под колеса попало животное. От правил дорожного движения до ОСАГО. Наезд на животное считается дорожно-транспортным происшествием, поэтому последствия могут быть довольно серьезными.
3: Какая ответственность грозит за ДТП с животным?
1: С точки зрения закона, любой наезд на животное – это дорожно-транспортное происшествие. Даже если бродячий пес или голубь сам бросятся под колеса. Событие подпадает под определение пункта 1.2 правил дорожного движения, поскольку в результате движения транспорта причиняется иной материальный ущерб, гибель или травма живого существа. Именно из этого постулата исходят суды, и именно на нем строится вся правовая конструкция. При этом в административном законодательстве нет отдельной санкции за сам факт ДТП именно с животным. Водителя могут привлечь к ответственности только за нарушение правил дорожного движения в момент столкновения, например, за превышение скорости. Важно, что по статье 137 Гражданского кодекса животное приравнивается к имуществу, на него распространяются общие правила об имуществе и действует право собственности. В зависимости от вида животного оно может быть частной собственностью, домашнее животное или скот, либо государственной, дикие животные. Все животные находятся под защитой государства, согласно статье 4, номер 52 ФЗ о животном мире.
3: Если пострадало домашнее животное.
1: Когда в ДТП гибнет и травмируется домашнее животное, в том числе домашняя птица, ущерб возмещается по статье 1064 Гражданского кодекса. При этом иск могут предъявить не к водителю, а к собственнику автомобиля, если это разные люди, как к владельцу источника повышенной опасности на основании статьи 1079 Гражданского кодекса. Ключевой сложностью в таких спорах становится размер ущерба. Для суда каждый аргумент должен быть подтвержден документально. Если животное породистое и имеет родословную, обычно проблем не возникает. Стоимость подтверждают договоры купли-продажи. То же касается домашнего скота и птицы. На них, как правило, есть документы. Сложнее, если животное подобрали на улице или взяли из приюта. Документов о покупке в таких случаях нет. Тогда в качестве доказательства размера ущерба используют средние цены из объявлений на сайтах по схожим характеристикам и породе. Кроме того, владелец может заявить требования о компенсации морального вреда из-за страданий после потери питомца. Если наезд был умышленным, для виновного устанавливают повышающие коэффициенты. Например, если животное занесено в Красную книгу субъекта Российской Федерации, базовую сумму компенсации увеличивают в 5 раз за самца, в 7 раз за самку. Если водитель специально преследовал и сбил животное, коэффициент будет повышен в 3 раза. Базовую сумму берут из приказа номер 612 Минприроды. Этот документ, где перечислены охотничьи виды животных, за которых ущерб взыскивают в пользу государства, и где присутствуют даже голуби. Однако кошек и собак там нет. Закон никак не различает дикого кота от домашнего, кроме наличия у последнего собственника. Только это дает право на возмещение вреда. Отдельно стоит вопрос с бездомными животными. По общему правилу, за ДТП с ними ответственности нет, так как у них нет собственника, которому можно возместить ущерб. Государству платить за них тоже не надо. Например, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска в 2026 году установил, что сбитая автомобилистом кошка была безнадзорной. Ее подкармливали волонтеры, но они не являлись собственниками. Поскольку никому не был причинен материальный ущерб, события не признали ДТП, а в действиях водителя не усмотрели состава нарушения. Но если бы у кошки нашелся постоянный хозяин, который доказал бы право владения питомцем, показания свидетелей, фото, видео, у него было бы право предъявить требования по возмещению вреда, в том числе морального. Вместе с тем, если водитель сбил бездомное животное и уехал, не оказав помощи, при наличии свидетелей это могут расценить как жестокое обращение по статье 245 Уголовного кодекса. В таком случае виновному может грозить судимость и штраф в размере 80 тысяч рублей. Однако, исходя из практики, данные случаи редки.
3: Что делать на месте ДТП и чем грозит отъезд?
1: При ДТП с участием животного водитель обязан выполнить требования пункта 2.5 правил дорожного движения, остановиться, включить аварийку и не покидать место происшествия, вызвать экипаж ДПС, оформить происшествие по закону. Если этого не сделать, грозит наказание по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, лишение прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. Так, Раменский городской суд Московской области в 2025 году подтвердил, что водитель, сбивший кошку и уехавший с места аварии, обоснованно был лишен удостоверения на год. Суд учел, что факт ДТП установили, а у животного был владелец, значит, ущерб налицо. Обратиться в полицию может как хозяин сбитого животного, так и свидетели происшествия, если водитель уехал. Если автомобилист вызвал ДПС и оформил все законным путем, то сотрудники госавтоинспекции проведут проверку. Если у кошки-собаки отыщется владелец, найдет полиция или проявится сам, он будет вправе подать заявление на возмещение материального и морального ущерба.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
3: Если под колеса попало дикое животное.
1: Если пострадало дикое животное, ущерб придется возмещать государству. Согласно статье 56, номер 52 ФЗ о животном мире от 24 апреля 1995 года, вред, причиненный объектом животного мира, возмещают добровольно либо по решению суда. Расчет ведут по таксам и методикам, а при их отсутствии по фактическим затратам, убыткам и упущенной выгоде. Суды руководствуются приказом Минприроды России номер 948 об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсом. За голубя или утку, например, придется заплатить 600 рублей, за рысь – 40 тысяч рублей, а за лося – 80 тысяч рублей. Для животных, занесенных в Красную книгу, действует отдельное правило. Размер вреда рассчитывают по приказу Министерства природных ресурсов, и суммы там значительно выше.
3: Работает ли ОСАГО при наезде на животных?
1: Возмещение ущерба от ДТП с животным подпадает под действие ОСАГО, статья 6, номер 40 ФЗ. Если на момент ДТП у водителя был действующий полис, ущерб должен возместить страховщик. Страховые компании зачастую пытаются уйти от возмещения средств на основании запросов дополнительных документов, однако судебная практика обязывает их выплачивать страховое возмещение. Например, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассматривал дело, где Департамент охраны окружающей среды требовал от страховой компании выплаты 40 тысяч рублей за гибель лося. Страховщик оспаривал решение, ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка, но суд указал, что правила ОСАГО не требуют от истца предоставлять документы об утилизации трупа животного, поэтому решение нижестоящих судов оставили в силе. Если на момент аварии полиса ОСАГО не было, либо страховщик отказал в выплате, и автомобилист принял сей факт и не привлек страховую по суду, компенсацию взыскивают напрямую с водителя. Так, Удомельский городской суд в 2026 году обязал виновника аварии выплатить хозяину рыночную стоимость животного, а также документально подтвержденные расходы на ветеринарию, корм и прививки. А Красноуральский городской суд Свердловской области в 2023 году взыскал с автомобилиста 80 тысяч рублей и госпошлину за вред государственному охотничьему фонду. Доказательств непреодолимой силы водитель не представил, а управление автомобилем признали деятельностью, создающей повышенную опасность. Чаще всего суды рассматривают споры по ДТП с крупными животными, лосями и косулями. А вот иски из-за диких птиц, мелких зверей, бездомных кошек и собак встречаются крайне редко. Обычно нет ни взыскателя, ни достаточного количества свидетелей.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Отлично, полетали под трек Звонкова и Осии в нашем эфире. Всем прекрасного настроения, друзья, и ловите порцию чистейшего вдохновения для тех, кто устал от спорта и фитнеса. Краснодарский изобретатель собрал уникальный диван на колесах, укомплектованный столом, торшером и рабочим телевизором. Мужчина доказал, что для перемещения в пространстве вообще не нужно напрягаться. Можно просто лежать, смотреть любимые шоу и катиться по делам. Абсолютный уровень ленивого комфорта – это то, что нам сейчас с вами нужно. Ну что ж, от такого отдыха действительно можно однажды сойти с ума, мне кажется. Ну и мы продолжаем наш музыкальный марафон и переносимся к песне, которая не требует никаких физических усилий. Только делать приемники погромче и ловить мурашки. Великий артист с потрясающей энергетикой Николай Носков прямо сейчас на наших волнах. Поехали!
1: Радио

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вас или ваших близких мутит в машине, поезде или самолете, знайте, это конфликт между глазами и внутренним ухом. Мозг получает противоречивые команды, а движение вызывает тошноту. Чтобы облегчить это состояние, смотрите строго вдаль, фиксируя взгляд на неподвижной точке, например, на линии горизонта. Прижмите голову к подголовнику. Это стабилизирует вестибулярный аппарат. Ешьте только легкие закуски, вроде крекеров или банана, и пейте воду, избегая жирного и кофеина. Обязательно обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окно или включив вентиляцию. И главное, отложите телефон и книгу. Экраны только усиливают дискомфорт. Помните, медикаменты эффективны, но могут вызывать сонливость. Поэтому принимайте их только если уверены в реакции организма.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками — Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: The Rain была написана буквально за несколько минут, потому что певица Ann Peoples терпеть не может дождь. И спустя несколько лет, в 1977 году, невероятная Precious Wilson, солистка группы Eruption, сделала из этой песни настоящий музыкальный бестселлер. Вот такая вот история. Ну а наш субботний праздник не останавливается ни на секунду. Радио Пургас сразу после выпуска новостей в 18.00 переходит в режим 100% плотного нон-стопа, где лучшие танцевальные хиты будут звучать для вас весь вечер и всю ночь напролет. Отдыхайте, обнимайте близких и берите от этих выходных максимум. Ну а я, Ксения Волкова, прощаюсь с вами. До встречи в октябре. Да, вот так вот ухожу на заслуженный отпуск. Всем желаю классных выходных и всего самого хорошего. Буду очень скучать и надеюсь, что это взаимно. Пока-пока.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре стартовала серия мастер-классов по цифровой грамотности для старшего поколения. Их организовал Департамент цифрового развития совместно с Центром социального обслуживания населения. На встречах расскажут, как действуют мошенники и как правильно вести себя в подобных ситуациях, и научат пользоваться полезными сервисами. Первое занятие состоялось в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Как рассказала специалист окружного департамента цифрового развития Наталья Гребенюк, такие уроки будут проводить раз в неделю.
2: Мы организовали курсы для граждан старшего поколения в городе Анадырь для того, чтобы научить этих людей работать в интернете с мобильными приложениями, с приложениями госуслуг, в мессенджере Макс, для того, чтобы они чувствовали себя более уверенно. К сожалению, пользование вот этими сервисами, приложениями является вектором атаки для злоумышленников. Но мы решили вот именно пока начать с пожилыми людьми, начать их знакомить с тем, как все-таки безопасно, уверенно себя чувствовать с этими сервисами. Поскольку наш департамент все-таки курирует направление информационной безопасности, мы приняли решение, что мы можем провести серию таких уроков, посмотреть, понравится, будет ли востребовано. Здесь рабочих мест 5. Я думаю, что если стабильно будет 5 человек заниматься, то это будет очень хорошо, потому что можно каждому уделить время, каждому показать точечно, прям, что делать, с каждым из участниц наших. Решили 3 простых задачки, но очень важных. Проверили, что такое двухфакторная авторизация, поиграли в такую игру, атака это или не атака. Но я думаю, что будет и еще количество других участников, которым тоже будет интересно это.
1: Для закрепления материала эксперты подготовили домашнее задание и специально разработанную памятку. Участница первого мастер-класса Татьяна Горбик поделилась впечатлениями и рассказала о полученных знаниях и навыках.
3: Я хотела бы, в общем, познакомиться с компьютером, как он работает, чем он помогает людям нашего возраста. Телефоном я умею пользоваться, а вот компьютером нет, как-то не довелось. Сегодня я познакомилась, как пользоваться на компьютере госуслугами, как набрать, как ввести пин-код, как ввести пароль с клавиатурой. Соцзащита меня направила сюда. Они мне предложили, я изъявила желание, что мне нужно.
1: Серия мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Записаться можно по телефону 20180. Над регионами России за ночь сбили 274 украинских беспилотника. Атаки дронов подверглись территории 18 субъектов страны, а также акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, в большинстве регионов не зафиксировано разрушений и пострадавших. Мошенники похищают деньги через фейковые приложения о расположении АЗС. В связи с этим в МВД призвали пользоваться приложениями только от официальных интернет-магазинов. Мошеннические программы позволяют получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Так, приложение с якобы расположением АЗС можно найти через поисковую систему. После того, как пользователь его скачивает на мобильное устройство, устанавливается вредоносное программное обеспечение. И в завершении выпуска. Абоненты российских операторов связи смогут пользоваться основными функциями мессенджера Макс без расхода мобильного интернет-трафика. Ожидается, что функция заработает уже сегодня. Соглашение подписали представители мессенджера и руководители операторов «Большой четверки». Бесплатными станут звонки, обмен сообщениями, передача файлов и использование цифровых сервисов платформы. И на сегодня это все новости. До встречи в эфире!

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: От

0: В окрестностях Нутепельмена сохранился уникальный памятник истории. Это чукотское укрепление в виде кольца из вертикально поставленных каменных плит. Относится к времени войн Чукчей с казаками Дмитрия Павлуцкого. А было это в 1730-е годы, однако. В Нутепельмене на радио «Курга» можно услышать много еще чего интересного на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Утрясай.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Устали от резких химических запахов при уборке? Предлагаю создать мощное экосредство на основе цитрусовых. Начнем с литровой стеклянной емкости. Плотно уложите туда мелко нарезанную апельсиновую кожуру. Залейте остывшей кипяченой водой, не доходя пару сантиметров до края. Далее введите активатор – 2 столовые ложки пищевой соды, которая поможет нейтрализовать запахи. Герметично закройте банку и уберите ее в холодильник. Спустя 7 дней у вас получится сильное натуральное средство для всех домашних поверхностей.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводят, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусели, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода. Прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим очень вкусное и сытное блюдо – греческую мусаку с баклажанами. Мусака – это традиционное блюдо на Балканах и Ближнем Востоке. Греческая мусака состоит из запеченных слоев. Из нижнего слоя баклажанов с оливковым маслом, среднего слоя баранины с помидорами и верхнего слоя соуса бешамель. В оригинальном рецепте овощи обжариваются во фритюре, но это слишком жирно. Поэтому предлагаю чуть более здоровую, но не менее вкусную альтернативу. Что нам понадобится? 3 средних баклажана, 120 мл оливкового масла, а для мясного соуса 350 граммов бараньего или говяжьего фарша, 2 столовых ложки сливочного масла, 2 луковицы мелко нарубленные, 150 мл сухого белого вина, 2 столовых ложки томатной пасты, 120 мл воды, 2 столовых ложки петрушки нарубленной и щепотка корицы. А для соуса бешамель возьмем 4 столовых ложки сливочного масла, 4 столовых ложки муки, 2 стакана молока, щепотку мускатного ореха, 150 граммов натертого сыра моцарелла и еще 120 граммов дополнительно. Приступаем! Баклажаны моем и снимаем кожуру. Нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Солим, перчим с обеих сторон и оставляем на 30 минут. Затем сполоснем водой и просушим бумажным полотенцем. Сбрызнем каждый ломтик оливковым маслом и обжарим на гриле. Теперь в большой сковороде растопим сливочное масло и обжарим лук 3-4 минуты до мягкости. Затем добавим фарш и готовим еще примерно 5-6 минут, пока он весь не прожарится. Теперь добавляем вино и готовим, пока оно не выпарится. Далее положим в сковороду томатную пасту, нальем воды и посыпем петрушкой, солью, перцем и корицей. Тушим в течение 30 минут, а в это время приготовим соус бешамель. В кастрюле среднего размера растопим сливочное масло. Вмешаем муку и постепенно добавим молоко. Варим, помешивая до получения густого однородного соуса. Теперь добавляем мускатный орех, солим и перчим. Добавим 120 граммов сыра и хорошо перемешаем. Теперь форму для запекания смажем сливочным маслом. Поочередно слоями выкладываем по половине баклажанов и фарша. И так, пока не закончатся ингредиенты. Поливаем мусаку соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром. Поставим в разогретую до 170 градусов духовку и запекаем 40 минут. Дайте мусаке остыть в течение 20 минут. Нарежьте на квадраты и подавайте теплой. Блюдо идеально подойдет для семейного обеда в выходной день. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, как появилось понятие «интеллигенция» и кто ввел его в наш обиход? Само слово пришло в русский язык из латинского «intelligentia», означающее «разум» или «понимание». В немецком же языке существовало слово «intelligenz», обозначающее просвещенные слои общества, но не более того. У нас же этот термин получил совершенно особое звучание. Впервые его употребил еще Василий Жуковский в дневниковых записях, но широкое распространение оно получило лишь в 1860-х годах, благодаря писателю Петру Бабарыкину. Именно он закрепил за интеллигенцией значение социальной группы людей, занятых умственным трудом, наукой, искусством и педагогикой. Интеллигенция всегда воспринималась не просто как класс образованных людей, а как особая прослойка общества с высокой моральной ответственностью. Территория.

забратися кому-то бремя. Тратяться деньги, тратиться время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Нет ничего досаднее, чем выглядеть в современном городе, отставшей от времени провинциалкой. Давайте задумаемся, что создает этот самый налет девушки из глубинки. Все просто. Нарочитая нарядность и тщательно выполненный яркий макияж без торжественного повода. Посмотрите, как выглядят модели в обычной жизни. Лишь свежий цвет лица, немного туши и легкий блеск на губах. И никаких сложно сочиненных комплектов одежды. Простой и лаконичный casual. Почему же они выглядят естественно и гармонично, а разодетые в пух и прах барышня смотрится комично. Весь секрет в том, чтобы соответствовать обстановке. Праздничный вечер, поход в театр, день рождения – это одно, а будничные дела – совсем другое. Женщина, которая хочет многое успеть и много где побывать, не будет тратить время на сложный мейкап и не станет по 5 часов кряду проводить в салоне красоты. Зато она постарается ежедневно выделять время на спорт и позаботиться о здоровом питании, чтобы быть бодрой, активной и свежо выглядеть без тональной грунтовки на лице. Ну а что касается гардероба на каждый день, то модели отдают предпочтение простым базовым вещам – белым майкам, футболкам, рубашкам и трикотажу. Все это хорошо смотрится с правильно сидящей парой джинсов. Леопардовый принт – момент очень спорный, но если бы дизайнеры единогласно признали его вульгарным, они бы не использовали его в своих коллекциях. А поскольку они возвращаются к нему регулярно, нам нужно лишь научиться правильно его носить. Безусловно, леопардовый принт самодостаточен, точно так же, как и змеиный, и тот, что копирует окрас зебры. Одной юбки в образе нам вполне достаточно. Исключение может составить разве что крохотный звериный клатч. Если вы сумеете выгодно обыграть своего хищного зверя, то результат будет весьма впечатляющим. Нам нужно четко обозначить грань между вульгарностью и сексуальностью. И если у вас получится соблюсти нейтралитет с легким намеком на чувственность, то эффект будет достоин внесения в вашу личную фэшн-историю. Самый безопасный путь – подружить леопардовый принт с бежевым или черным цветами. Территория женщин.

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергина, который славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергина оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что наше восприятие вкуса может изменяться в зависимости от нашего положения тела. Например, сидя или стоя, а также в зависимости от того, как мы держим посуду или как расположены руки. Это связано с тем, что физическое состояние и поза могут влиять на общее восприятие и настроение, а значит и на то, как мы оцениваем вкусовые качества продукта.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-30-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мы будем.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
4: Ты прекращаешь.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сейчас раскрою простой способ проверки натуральности меда прямо на кухне. Для этого вам понадобится плоская тарелка. Поместите небольшую порцию меда на дно, затем очень аккуратно добавьте немного воды, стараясь не смешивать слои. Теперь начинается самое интересное. Начните вращать блюдце по кругу. Если перед вами настоящий неразбавленный продукт, то под воздействием центробежной силы на дне проявится четкий узнаваемый узор пчелиных сот. Так вы легко определите его природное происхождение.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Всякий журналист знает, что взять интервью у знаменитости очень непросто, ведь иногда знаменитость и журналист говорят на разных языках. Август 1791 год.
4: Итак, дамы и господа, сегодня мы присутствуем при первом спуске на парашюте. Сейчас произойдет приземление, и мы возьмем эксклюзивное интервью у первого парашютиста планеты. Я даже, собственно, и не знаю, сможет ли парашютист сейчас говорить, уже больно сильно он взволнован, и, ну, я бы сказал, лица на нем нет. Ну, мы попробуем. Скажите, пожалуйста, что вы испытали в полете? Что вы вообще вот чувствуете сейчас? Да, вы знаете, не совсем понятно, не совсем. Да, да, вот это ближе к нашей теме, спасибо.
3: 2 августа 1791 года первыми в истории парашютистами стали домашние животные.
4: Люди отважились на этот подвиг гораздо позднее.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Было время, когда суперкаром называли любой автомобиль, развивающий скорость в 300 км в час. Но в наше время так разогнаться могут и некоторые машины более бюджетного сегмента. Так что отличие не только в пройти двигателя, конечно же. Важна еще и облегченная масса кузова и особенная форма. Прибавь сюда низкую посадку. Спорткар — это не гоночный автомобиль. Это машина для обычных дорог, только скоростная. В пример можно привести ту же BMW M1 Series, BMW M3, а также Porsche 911, Mazda RX-8 и Audi R8. Но есть и привилегированный класс спорткаров — суперкары. Речь идет уже об эксклюзивных автомобилях, над дизайном которых трудится целое ателье. Как правило, мощность мотора у них измеряется сотнями сил, и машины готовы на скоростные рекорды. Тут на первый план выходят выраженные технические характеристики, дорогие материалы отделки и детали кузова из специальных легких сплавов. В отличие от спорткаров, суперкары стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Зато можно быть уверена в том, что купленный за бешеные деньги красавец – абсолютный эксклюзив.
1: Территория мужчин.
2: Мышечный рельеф, пожалуй, наша главная спортивная цель к пляжному сезону. Но почему же ты до сих пор его не видишь, несмотря на усердные тренировки, регулярное кардио и правильное питание? Мышцы есть, но их четких очертаний как не было, так и нет. Будем учиться преодолевать этот застой. Во-первых, смени обычный бег на интервальный. Он сжигает больше калорий. 2 минуты беги трусцой, потом минуту так, словно соревнуешься на дистанции на скорости, таким образом чередуя нагрузку минут 20. Если же раньше предпочитал ходьбу, теперь самое время начать бегать. Еще момент. Увеличь тренировочные веса примерно на 10%. Тяжелый тренинг на 8 повторов в сете сильнее разгоняет обмен веществ. И, кстати, увеличение рабочих весов ведет за собой рост мышечной массы, а мышцы требуют энергии, даже когда спишь. Так что чем больше в обхвате бицепс, тем больше калорий ты тратишь в сутки.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах. Я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Вот-Товааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Вот-Товааре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
2: Финальный аккорд.
1: Вот-Товааре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть места, где нужно выбирать между горами и большой водой, где утро пахнет сосной, день зовет в дорогу, а вечер дарит такую тишину, что слышно, как дышит берег. Сегодня отправляемся к Байкалу.
0: Отправляемся в путь.
1: Байкал — это не просто озеро, это целый мир. Прозрачная вода, суровая красота, горные склоны и маршруты, в которые хочется уйти без спешки. С юга озеро обрамляют отроги Хамар-Дабана. Не самые высокие горы, но удивительно живописные. Именно это сочетание делает направление особенно притягательным. Здесь можно устроить и спокойный отдых, и настоящее маленькое приключение.
0: Начинаем исследовать.
1: Если вы едете к Байкалу впервые, хорошей отправной точкой станет Листвянка. Это, пожалуй, самое известное место на берегу. Уютное, живое, с деревянными домиками, лодками, рынками и широким видом на воду. Здесь можно прокатиться на катере, подняться к камню Черского, пройтись по берегу и почувствовать первое, главное байкальское впечатление – простор.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Тем, кто любит сочетать природу и неспешные прогулки, подойдет Байкальск. Летом здесь особенно хорошо. Мягкий воздух, сосновые леса, берег рядом и горы совсем близко. Можно устроить пикник, покататься на велосипеде, подняться на гору Соболиную, а вечером просто посидеть у воды и слушать тишину. Да, у Байкала она особенная.
0: Следующая точка назначения.
1: А если хочется горного воздуха и уединения, выбирайте Аршан. Поселок в предгорьях восточных Саян знаменит минеральными источниками, буйными лесами и тропами к водопадам. Особенно красив каньон реки Кангарга. Дорога к нему сама по себе становится частью отдыха, а буддийские дацаны вокруг добавят маршруту спокойствия и внутренней тишины.
0: Готовимся к полету.
1: И несколько советов в дорогу. Удобнее добираться через Иркутск. Оттуда до Листвянки около часа пути. Лучшее время с июня по сентябрь. А за знаменитым голубым льдом приезжайте с февраля по март. Даже летом берите с собой теплую куртку. Вечера у воды прохладные. Впрочем, кого-кого, а нас этим не удивишь. И бронируйте жилье заранее. Байкал любит, и места на лето здесь быстро разбирают.
0: Конец пути.
1: Если хочется отправиться туда, где природа говорит особенно ясно, начните с Байкала, а дальше дорога сама подскажет направление.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем! Сегодня готовим закусочную колбаску на маску. Можно не заморачиваться с формовкой в виде колбасы, это лишь для красивой подачи, например, на праздничный стол. Ну а для завтраков или перекусов вы можете хранить готовую намазку до 3 дней в холодильнике в стеклянной емкости. Что нам для нее понадобится? 200 граммов творожного сыра, 30 граммов очищенных фисташек, 50 граммов вяленых томатов, 100 граммов бекона и зубчик чеснока. Как готовим? Бекон режем на мелкие квадратики и обжариваем. Вяленые томаты мелко рубим. Фисташки просушиваем на сухой сковороде и тоже мелко рубим. Можно перемолоть в измельчителе до более мелкого состояния. Зубчик чеснока мелко рубим. Немного фисташек, бекона и томатов оставим для обвалки нашей колбаски, а остальное смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку и сворачиваем колбаской. Убираем в морозилку на 20-30 минут, а в это время приготовим смесь для обваливания. Фисташки, бекон и томаты, которые мы оставили для этого, смешиваем вместе с рубленной петрушкой и обваливаем в этом получившуюся колбасу. Подаем, выложив на крекеры или подсушенные кусочки хлеба. Красивое и очень вкусное блюдо готово. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

руки стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне забита

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Киберминутка» – программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Ball and Pit получит финальный апдейт, и это пройдет 6 августа. Умельцы из интернета, а именно модеры, стали портировать третий The Elder Scrolls и запустили его в браузере. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: А начнем, пожалуй, с симулятора жизни, но в этот раз с экзотического, в другом смысле. Игра про быт вампиров, друзья. Moonlight Peaks. Его, кстати, купили уже более 300 тысяч раз, всего за 4 недели. И вот что по игре. Действие проходит в одном волшебном городе, где есть все, что напоминает о существовании нечисти. Ну, то есть ведьмы, вампиры, оборотни, русалки, бурдалаки. И, кстати, в роли последнего мы попадаем в этот мир. Здесь надо будет восстанавливать заброшенную фамильную усадьбу. И вот начинается симулятор. Поливай цветы, выращивай скот. Есть только одно «но». Все магическое. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Буквально пару дней назад ребята, выходцы из BioWare, Inflection Games и Timbre Games, основали студию Reset. Ну а сейчас представили свой дебютный проект. Неонуарный мистический детектив The Inventide. Грядущая игра же расскажет историю команды исследователей, которые делают это с паранормальным. Герои займутся изучением странных происшествий, о которых большинство людей даже не подозревают. За время прохождения мы сможем поручать следователям все больше сверхъестественных дел, разбросанных по всему городу. У каждого агента своя история, убеждения, опыт и взгляд на мир. Из наиболее примечательных черт The Inventide выделяются визуальная составляющая в стиле масляных картин, а также уникальная система Parallax Deduction. Благодаря фишке, расследование одного и того же дела может существенно отличаться, так как разные агенты имеют разные взгляды, по-разному интерпретируют улики и, естественно, создают отчеты. В общем, интересно, ведь сделать по-настоящему годный, уж тем более выделяющийся детектив, это надо постараться. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ипотекой сегодня никого не удивишь. А вы знаете, откуда пошло это слово? Оно появилось еще в Древней Греции, где финансовые отношения между людьми тоже были, причем делом серьезным и зачастую рискованным. Если человек в Афинах или другом греческом полисе занимал деньги у кредитора, он мог оставить в залог свой участок земли. Чтобы зафиксировать это публично и без лишних бумажек, которых, собственно, тогда и не было, на границе участка устанавливали каменную или деревянную табличку, своего рода, скажем так, надгробие над финансовой независимостью. На ней указывалось имя должника и имя кредитора и условия займа. Эта табличка называлась «хипотеке», что дословно означает «подставка», «основание» или «опора».
0: Территория фактов.

0: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня 2 августа, воскресенье, на Чукотке полдень. У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В округе подвели итоги добычи полезных ископаемых за первое полугодие. В регионе получили более 11 тонн золота и почти 38,5 тонн серебра. Около 70% золота – это результат работы группы компаний «Ареал». Компания «Майская» добыла без малого 2,5 тонны, а рудник «Коральвеем» – 800 килограммов. По данным на 1 июля, рудное золото в регионе добывают 6 предприятий. Только в июне поступило 645 килограммов. На Чукотке изучают запасы лосося для точного планирования промысла. Специалисты ведут контрольный лов и считают рыбу дронами в Майнапыльгинской системе и Анадырском лимане. Первые данные показали, что нерки чуть меньше, чем в прошлые годы, но численность остается на среднем уровне. С 10 августа начнется авиаучет. Он продлится до середины сентября. Итоги покажут ожидаемые объемы подходов рыбы и лягут в основу решений по организации промысла. Владимир Путин в видеообращении ко дню железнодорожника высоко оценил вклад работников РЖД в обеспечение войск в зоне СВО, снабжение приглашения.